0: Всем бодрый привет! Это Микс ФМ. Продолжаем это утро исключительно в хорошем настроении, ведь от этого зависит, как пройдет день в целом. Поэтому включайте приемник погромче, на 102.7 будет музыка, которая настроит вас на нужный лад. Продолжай день быть вместе со мной. Меня зовут Настя Абрамова, рада составить компанию. Мои коллеги сейчас расскажут о погоде, и сразу после рекламы Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, также Дабс Дот и Дипенд и Клинтон Кейн чуть позже.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь.

0: один вечер, а целая неделя удовольствий. Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс.ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
2: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Еще раз всем привет, дорогие друзья, это Mix FM, пятница в самом разгаре, мы продолжаем этот день под лучшую музыку, Supermassive, также Offenbach, Halsey, Youngblood уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей. Предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем пятницу вместе с великолепной музыкой Mix FM. Пусть ваше настроение будет на высоте, а планы идут далеко вперед. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды, и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей. Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил о необходимости установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Он отметил, что текущий официальный МРОТ в России составляет чуть более 27 тысяч рублей, подчеркнул необходимость его существенного повышения. Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесут межфракционный законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда. Согласно проекту закона, данный показатель должен устанавливать ежегодно одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из минимального размера оплаты труда. На новый показатель планируется распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. В России вводится обязательная маркировка радиоэлектроники. В пресс-службе системы «Честный знак» рассказали, что с мая участники оборота обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники и прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле. Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». Введение маркировки призвано снизить оборот нелегальных товаров, вынудив недобросовестных игроков начать работать в белую или завершить свою деятельность, освободив свою долю рынка для законопослушных производителей. Россиян предупредили о мошенничестве под предлогом повышения пенсии. Дистанционные мошенники используют многоэтапные схемы обмана российских пенсионеров, выдавая их за меры по увеличению пенсии. Об этом стало известно из материалов МВД. В подобных случаях злоумышленники сначала связываются с пенсионером, представляя сотрудником отдела кадров бывшего работодателя, и сообщают о якобы положенной надбавке к пенсии, после чего просят продиктовать код из СМС для записи в пенсионный фонд. Далее жертве звонит человек, выдающий себя за следователя Федеральной службы безопасности, и заявляет, что мошенники пытались оформить кредит, но операция была якобы прервана. Затем к разговору подключается якобы представитель Банка России, который убеждает перевести деньги на государственное хранение и оформить протокол изъятия, при этом запрещая кому-либо рассказывать о происходящем. Если пенсионер не распознает обман, мошенники продолжают давление и требуют дополнительные средства, утверждая, что без них невозможно вернуть ранее переданные деньги. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Биохимус Распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: До 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Премиальное качество. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем еще раз, дорогие друзья. Рада услышаться с вами на волне 102.7. В отличном настроении продолжаем пятницу. София Скотт, Бас Джек из-за, а также Пол Дэмикси уже на очереди. Перед этим послушаем рекламу.
1: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: привет всем, кто под музыку Mix FM продолжает эту пятницу. Это прекрасный шанс выполнить все свои дела в прекрасном настроении. Так что оставайтесь рядышком с приемником. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.
8: Push me and then just touch me till I can get my.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России усилили борьбу с фиктивными регистрациями. С мая вступили в силу новые правила снятия граждан с регистрационного учета при выявлении фиктивной регистрации по месту жительства или пребывания. Такой порядок предусмотрен приказом МВД России. Согласно документу, решение о снятии человека с учета будет принимать начальник территориальных органов МВД. На это отводится 5 рабочих дней. Основанием станет установленный факт фиктивной регистрации, подтвержденный официальным процессуальным решением. Речь идет не о простом подозрении или жалобе, а о документах, которые имеют юридическую силу. Это может быть вступивший в силу обвинительный приговор, постановление или определение суда, а также процессуальный документ, вынесенный дознавателем, следователем, органом дознания или руководителем следственного органа. Также основанием может стать постановление по делу об административном правонарушении. В России переходят на наличный расчет. Заместитель председателя правления и финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что банк обеспокоен тенденцией перехода части расчетов в наличные, поскольку доля безналичных операций перестала расти. Скворцов заявил, что операции с наличными вызывают сильную обеспокоенность, так как государство стремится сокращать серую экономику. По его словам, переход на наличные фиксируется как на уровне сигналов, так и в цифрах. Хотя он не носит радикального характера, в последние месяцы доля безналичного оборота перестала расти и даже начала незначительно снижаться. Скворцов добавил, что пока не ясно, является ли этот тренд долгосрочным. При этом рост доли расчетов наличными, по его словам, негативно оказывается на финансовом секторе и экономике в целом. Аналитики ХХРУ выяснили, каким специалистам готовы платить 200 тысяч рублей в Хабаровском крае. За апрель этого года в регионе было открыто более 1800 вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 84 тысячи рублей. Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают машинистам – 11% от всех вакансий с доходом в 200 тысяч, электромонтажникам – 10% и водителям – 9%. Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям строительства, недвижимость, эксплуатация, проектирование, добывающая отрасль по 12%, металлургия, металлообработка 6% и автомобильный бизнес 5%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Мы отправляемся далее под лучшую музыку. Джейк Миллер, также Сиа и Корона уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Yeah.

0: продолжении часа рекламы и сразу после своей классной работы представят группа Imagine Dragons, Portugal The Man, Alok, а также Sam Feld будет чуть позже.
1: Реклама на Mix FM. Она за микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skyland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skyland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче и продолжайте пятницу под лучшую музыку Mix FM после рекламы и прогноза погоды. Новый музыкальный блок в вашем приемнике.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В России предложили поднять МРОТ до 60 тысяч рублей. Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил о необходимости установить минимальный размер оплаты труда не ниже 60 тысяч рублей. Он отметил, что текущий официальный МРОТ в России составляет чуть более 27 тысяч рублей, подчеркнул необходимость его существенного повышения. Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесут межфракционный законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда. Согласно проекту закона, данный показатель должен устанавливаться ежегодно одновременно с МРОТ. При этом норматив не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из минимального размера оплаты труда. На новый показатель планируется распространить действующие для МРОТ государственные гарантии. В России начал действовать новый закон о поддержке многодетных семей. СМА и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Новая мера затронет более 230 тысяч россиян. Кроме того, в стране начнут действовать новые меры поддержки участников СВО и членов их семей. Помимо этого, новый пакет законов предусматривает защиту доходов ветеранов и лиц с ограниченными возможностями от взысканий. Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2027 год. В соответствии с представленным проектом, в 2027 году россияне смогут наслаждаться 5 сокращенными рабочими неделями. Эти недели запланированы на следующие даты. С 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня и с 27 по 30 декабря. Кроме того, в феврале 2027 года ожидается 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 число. Такое изменение в производственном календаре призвано оптимизировать трудовой процесс и повысить уровень комфорта для работников. Проект постановления правительства уже размещен на сайте нормативных правовых актов. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: еще целая половинка рабочей пятницы. Делайте громче, пусть этот день проходит на отлично. Под лучшую музыку после рекламы и прогноза погоды серию МС, Софи Такера, а также Эд Ширана.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Послушаем рекламу прямо сейчас и к музыке вернемся сразу после Билайм и Пиамия One и Паблик и Хартс уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся далее под лучшую музыку Микс FM. Сейчас реклама и прогноз погоды. И далее новый музыкальный блог. Все для того, чтобы ваша пятница прошла в прекрасном настроении.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 15 градусов тепла. Ветер северный, слабый.
1: Реклама на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс FM.
6: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Депутаты от партии ЛДПР во главе с ее лидером Леонидом Слуцким создали законопроект о предоставлении бесплатной земли россиянам, на которой можно будет построить жилье или вести личное хозяйство с последующим оформлением в собственность. Законопроект предусматривает, что совершеннолетние граждане получают право подавать заявление на получение земельного участка. Документы можно будет направлять в электронном виде через госуслуги или МФЦ. Кроме того, предлагается установить ограничения для распоряжения полученной землей. В течение 10 лет участок нельзя будет продать или подарить родственникам, а для сделок с другими лицами срок составит 25 лет. Также полностью запретят передачу участков иностранцам и компаниям с иностранным участием. Цель инициативы, как указано в пояснительной записке, стимулировать индивидуальное жилищное строительство, поддержать личные подсобные хозяйства и задействовать свободные земли. В России вводится обязательная маркировка радиоэлектроники. В пресс-службе системы «Честный знак» рассказали, что с мая участники оборота обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы и лампы накаливания, светильники, прожекторы, штепсели, розетки, выпрямители, печатные платы и реле. Потребители смогут проверять легальность таких товаров через приложение «Честный знак». Введение маркировки призвано снизить оборот нелегальных товаров, вынудив недобросовестных игроков начать работать в белую или завершить свою деятельность, освободив свою долю рынка для законопослушных производителей. Неравенство доходов в России достигло своего максимума за 18 лет. По итогам прошлого года коэффициент Джини в России составил 0,422. Это следует из опубликованных данных Росстата. Он отражает, насколько неравномерно распределены доходы внутри общества. Его величина варьируется от 0 до 1. Чем выше значение, тем неравномернее распределено богатство внутри социума. Российский показатель по итогам 2025 года стал самым высоким за последние 18 лет. Последний раз такой отметки неравенство доходов в России достигало в 2007 году. Росстат уже опубликовал ранее оценку коэффициента Джини в своем годовом отчете за 2025 год, однако затем удалил ее и заменил на новую. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию с сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портала «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: привет всем слушателям Микс ФМ. Продолжаем пятницу под лучшую музыку Микс ФМ. Ван Бой, Дон Диабло, а также Бекки Хилл уже готовя.
1: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО.

0: продолжение этой пятницы, небольшая реклама. И сразу после новый музыкальный блок Brutes, Good Boys, а также Holy Ghost уже на готове. Делайте громче, и пусть ваше настроение будет на высоте.
1: Реклама на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Сейчас послушаем рекламу и прогноз погоды, и сразу после новый музыкальный блок.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Mix FM.
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 3 часа дня в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Капитальный ремонт улицы Серышева в Хабаровске обойдется в 234 миллиона рублей. Реконструкция улицы пройдет в два этапа. Капремонт городской автомагистрали полностью завершится в следующем году. На реализацию планов выделено около 234 миллионов рублей, из которых 102 миллиона дорожники должны освоить в текущем году. Реконструкция улицы Серышева проводится благодаря финансированию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Дорожникам предстоит заменить основание проекта, проезжей части, демонтировать старые бордюрные камни и установить новые, а также в два слоя уложить асфальтовое покрытие, верхний из которых будет износостойким. Скоростные ограничения для электросамокатов установят в Амурске. Вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности на территории города обсудили в местной администрации во время рабочей встречи. На территории парка и набережной будет установлено скоростное ограничение 6 км в час. Появятся ограничения и на Комсомольском проспекте около здания ЗАГСа, детской поликлиники на территории Аллеи Славы. На этих участках ездить можно будет не быстрее 15 км в час. В Хабаровске также в этом сезоне появилось понятие «медленная зона», которая предполагает предельно допустимую скорость езды в небольших скверах и парковых зонах. Ледоход достиг пределов Николаевска на Амуре. Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у Николаевска. В прошлом году ледоход прошел раньше обычного, 30 апреля. Ледоход на участке у Комсомольска на Амуре начался 21 апреля. Как отмечают гидрологи Хабаровского гидрометцентра, он начался раньше средних многолетних сроков на 9 дней. Синоптики в этом году оказались правы в своих прогнозах о гидрологии Амура и относительно Хабаровска. Ледоход на Амуре у краевой столицы также начался раньше обычного, 12 апреля.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 88 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 97 копеек, 100 японских йен 47 рублей 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет всем бодрым и активным слушателям Микс ФМ. Поделюсь с вами классной музыкой сразу после рекламы. Динка, HD Elephant, а также Doja Cat уже на очереди. Мои коллеги рядышком, они расскажут о погоде.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, дорогие друзья. Мы продолжаем движение вперед под лучшую музыку Mix FM, White Town, Канита, а также Эд Ширан уже на очереди. Делайте громче. Поехали дальше.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Следующая остановка. Информация о погоде на завтра. И после рекламы лучшая музыка. Ждем с нетерпением. Всем хорошей пятницы и прекрасного настроения.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Для дачников левобережья открыты остановки 6 и 7 километр. В начале навигации в связи с низким уровнем реки Амур и невозможностью безопасного подхода судов к берегу были временно закрыты остановочные пункты 6 и 7 километр. Сегодня перевозчик «Амурские пассажирские перевозки» известил Управление промышленности и транспорта города Хабаровска об открытии указанных остановочных пунктов после изменения гидрологической обстановки. 81 саженец липы высадили в Хабаровске накануне 81-го Дня Победы. Аллея памяти появилась в сквере на улице Аксенова. В акции приняли участие ветераны, военнослужащие, семьи участников СВО и школьники. Сквер на улице Аксенова был благоустроен 2 года назад по федеральному проекту формирования комфортной городской среды, и с тех пор там высажены уже 2 аллеи – педагогическая и к 80-летию Победы. Частицу вечного огня из Москвы впервые привезли в Хабаровск. Это частица вечного огня от могилы неизвестного солдата. В краевую столицу из Александровского сада символ памяти привезли в рамках акции «Огонь памяти». Старт был дан в Александровском саду в Москве, где рота почетного караула передала частицы пламени в специальных лампах. Из столицы России их отправили в города-герои, города воинской славы, а также в 14 стран мира, включая Китай, Монголию, Индию и Германию.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 88 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 97 копеек, 100 японских йен 47 рублей 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый день, дорогие друзья. Небольшая реклама и прогноз погоды. Далее и новый музыкальный блок уже на очереди. Tokyo Hotel 21 Pilots, а также Everything But A Girl уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия Октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: В эти планы на вечер грядущий и на выходные мы продолжаем эфир лучшей музыкой. Maroon 5, Alicia Keys, а также Adele уже на готове. Перед этим небольшая реклама.
1: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
2: Как отдохнуть? В наш век соцсетей! С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skyland устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skyland! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: немного осталось до конца рабочего дня. Вместе с этим и до конца трудовой недели. Сидим, улыбаемся, ждем выходных и слушаем лучшую музыку. После рекламы и прогноза погоды ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Микс-ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 5 часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. 84 земских учителя выбрали Хабаровский край. Заявки поступили из 32 регионов России. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Ее ключевая цель – обеспечить детям из отдаленных территорий доступ к качественному образованию. Благодаря программе «Земский учитель» в села и малые города Хабаровского края приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги. По поручению президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года из-за ее высокой востребованности. В этом году региону выделена квота на привлечение 18 земских учителей. Прямой доступ к информации о качестве воздуха появился у комсомольчан. Инициатива свободного доступа к результатам мониторинга Росгидромет реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух», нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Жители могут ознакомиться с данными слежения за состоянием воздуха на сайте администрации города. Они формируются каждый месяц на основе информации дальневосточного подразделения Росгидромета. Чтобы данные мог получить каждый житель города, листовки с QR-кодом, ведущим на сайт, размещаются в местах высокой проходимости города, в административных зданиях, медицинских и образовательных учреждениях, детских садах, библиотеках, а также в общественном транспорте. Тхэквондисты Хабаровского края завоевали медали Кубка Байкала. Сборная нашего региона успешно выступила на всероссийских соревнованиях по тхэквондо Кубок Байкала среди юниоров и юниорок. Турнир прошел в Улан-Удэ. За медали боролись 800 участников из 25 регионов страны. Команда нашего региона завоевала 9 медалей, 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 88 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 97 копеек, 100 японских йен 47 рублей 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажу. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте, акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Едем далее под лучшую музыку Микс ФМ. Я Николь Шерзингер, а также Офенбах уже на очереди, а мои коллеги расскажут о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс ФМ. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 42-12.
4: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине.

0: Продолжаем движение вперед под лучшую музыку Mix FM. Duran Duran, также Milk Chance и Joe Stone уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Отправляемся вперед под лучшую музыку Микс ФМ. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И в продолжении этой пятницы ловите новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
7: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 6 часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Субсидированные билеты с рук предложили россиянам мошенники. Покупка субсидированных билетов может обернуться потерей личных данных и средств в случае, если они приобретаются с рук. Подобные предложения распространяют мошенники в мессенджерах или социальных сетях, объясняя это изменившимися планами. Активизируются мошенники в преддверии сезона отпусков, подстраиваясь под повышенный спрос на путешествия и желание граждан сэкономить. Сценарий атаки субсидированными билетами строится на доверии и срочности, а также на формировании у людей ощущения выгодного шанса, который нужно не упустить. Злоумышленники предлагают желающим переоформить субсидированный билет на нового пассажира, хотя в реальности это сделать невозможно, тем более через неизвестных людей в интернете. Надежным способом защиты в этом случае является соблюдение правил цифровой гигиены, не передавать персональные данные и деньги третьим лицам и приобретать билеты только через официальные каналы авиакомпаний и в офисах. Третий мурал Победы открыли в Хабаровске. Портрет Георгия Жукова, третий в Хабаровске и седьмой, созданы в рамках проекта «Муралы Победы». Автор-художник Василий Шершон рассказал о востребованности проекта. Представители различных подразделений армии хотят, чтобы портреты и героев появились на зданиях в разных городах. Проект будет продолжаться. В Хабаровске будет еще три мурала. Хабаровский край присоединился к международной акции «Сад памяти». В селе Дада Нанайского района высадили сад памяти. Вдоль местной набережной разбили аллею из 15 деревьев клёна и рябины. В процессе поучаствовали ученики местной школы. Это первый сад памяти, высаженный в Хабаровском крае в этом году. Акция проводится с 2020 года. Проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель акции – ежегодная высадка более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем защитнике Отечества. За 6 лет к инициативе присоединились добровольцы из 83 стран мира.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 88 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 97 копеек, 100 японских йен 47 рублей 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: радостью приветствую всех, кто присоединился к Mix FM прямо сейчас. Мы продолжаем пятницу под лучшую музыку. Clean Bandit, Style G, Miley Cyrus, а также Trauma на очереди. И мои коллеги расскажут о погоде на завтра.
1: Погода на Mix FM. Спонсор выпуска.
2: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
3: По данным сервиса «Яндекс.Погода», завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама спонсора.
4: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
5: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
1: Реклама на Mix FM.
6: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
7: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
8: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
1: Реклама на Mix FM.
9: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, дорогие друзья. Продолжаем вечер пятницы бодро и музыкально. Слушаем прогноз погоды на завтра. И сразу после рекламы возвращаемся к музыке.
1: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
4: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Микс на заказ. Выбирайте свой хит. Телефон 67 102 7. 67 102 7. Let's go.

0: Привет всем, дорогие друзья. Продолжаем вечер пятницы бодро и музыкально. Слушаем прогноз погоды на завтра и сразу после рекламы возвращаемся к музыке.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Премиальное качество, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Микс-ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Яндекс на заказ. Телефон 67 102.7. Звоните. Звоните.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Капитальный ремонт улицы Серышева в Хабаровске обойдется в 234 миллиона рублей. Реконструкция улицы пройдет в два этапа. Капремонт городской автомагистрали полностью завершится в следующем году. На реализацию планов выделено около 234 миллионов рублей, из которых 102 миллиона дорожники должны освоить в текущем году. Реконструкция улицы Серышева проводится благодаря финансированию в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Дорожникам предстоит заменить основание проекта, проезжей части, демонтировать старые бордюрные камни и установить новые, а также в два слоя уложить асфальтовое покрытие, верхний из которых будет износостойким. Скоростные ограничения для электросамокатов установят в Амурске. Вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности на территории города обсудили в местной администрации во время рабочей встречи. На территории парка и набережной будет установлено скоростное ограничение 6 км в час. Появятся ограничения и на Комсомольском проспекте около здания ЗАГСа, детской поликлиники на территории Аллеи Славы. На этих участках ездить можно будет не быстрее 15 км в час. В Хабаровске также в этом сезоне появилось понятие «медленная зона», которая предполагает предельно допустимую скорость езды в небольших скверах и парковых зонах. Ледоход достиг пределов Николаевска на Амуре. Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у Николаевска. В прошлом году ледоход прошел раньше обычного, 30 апреля. Ледоход на участке у Комсомольска на Амуре начался 21 апреля. Как отмечают гидрологи Хабаровского гидрометцентра, он начался раньше средних многолетних сроков на 9 дней. Синоптики в этом году оказались правы в своих прогнозах о гидрологии Амура и относительно Хабаровска. Ледоход на Амуре у краевой столицы также начался раньше обычного, 12 апреля.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 88 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 97 копеек, 100 японских йен 47 рублей 72 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту Хабаровский край сегодня, Хабаровским вестям и порталу губерния.com.
0: Реклама спонсора.
3: Биохимус распродажум. Фантастическая акция в Гемотест. 8 важных биохимических анализов крови всего за 990 рублей. Успевайте. Акция действует только до 10 мая. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Привет вам, дорогие друзья. Мы отправляемся далее под лучшую музыку Микс FM. После небольшой рекламы к нам присоединятся Линдси Стирлинг, Барнабой и Крис Мартин, а также Майкл Джексон будет чуть позже.
1: Погода на Микс FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем пятницу под лучшую музыку Mix FM. Кеша, Jonas Brothers и Flo Rida уже на очереди. Впереди еще больше ваших любимых музыкальных исполнителей.
1: Реклама на Mix FM.
2: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skylandе устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама и прогноз погоды прямо по курсу. И сразу после лучшая музыка. Делайте громче, проводите пятницу вместе с Микс ФМ.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
1: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skalent отправляйтесь скорей! Драйвовые здесь получить впечатление, огромное есть колесо обозрения! Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы! Создайте отличные воспоминания! Любимые в Skalent устройте свидание! Для жизни реальной ловите момент! На аттракционы спешите в Skalent! Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения! На набережной Амура в парке аттракционов Skalent. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
2: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

9 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: А что если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум Арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ. Old School на Микс-ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

11 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

0: Музыка, проверенная временем.
1: Old School
2: на Mix FM.
3: Can't touch this. Can't touch this.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

3 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Любила в себя меня беспричин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на миг.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: 7 часов утра в Хабаровске.
0: Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Mr. 305, Flow Rider, Lunch Money, 3 Miami Boys.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
2: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монорит Дальний Восток».
2: По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 51-36-08.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Она за Микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: С 1 по 9 мая скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А, ТЦ «Простор». Телефон 603-103.
3: Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. Международное соревнование по дзюдо памяти Василия Ощепкова в Хабаровске 16 и 17 мая в Платинум-арене. Вы должны это видеть. Аудитория 0+.
1: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
1: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
2: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skylandе отдыхайте.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
0: Реклама на Микс FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. В Комсомольске-на-Амуре дождь. Температура воздуха после полудня до 17 градусов тепла. Ветер южный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы. 45 88 45.